нунаауга дуарлуниттаа кихиана канукуяа каартторлаарубарлутик имнакараангатай накаақи накараангат таймалуунниит куукиллуани таканунга аммут сиаллуаумиа имнақарлуни нақарлунилаа кихианик нунақувианартуу алуа имертақвинга иллуангиттоқ таунунга аммукат сиамиарлуни имертариақайуу купингаарриорпингани амма куммут сиамиа таппикунгаллуавик куммукартарлуниттау кихианик майораақарпаклуни имертариартумут иллуалуангиттоқ нунатсиақ алуматсиартоқ кихианили амаоқайиннарпарту амарунгилупаан паамнорлутик териксорпартут териксулоқиппактунилаа такуксаунгигиарлутик илаанни паамнорлутик қатливарту такуяунгитаиннарлутик лу илаанни унгаварпарлутик тайманнааттуутиллуги таипсумани нутарауплунга аулаингмиунга каалеқсималаоралуариплута купингаксами такпикани китиккани аа иқалуппиитамаккуа майулеқмата иқалуппеқартиарпагманимна нунатсяа вауплунилу иқалуппиилеқуиниттиарлутик иманна иқалуклуутаунгатту иқалутсяавайт ангиюиннақлауплутик куиниттиарлутик орсоқартиарлутик лупиваммата тайкани майорторхиулеқмигарта упиннаами киммивут қилуппалеқмигмата такуксаунгиттуму тамаунга ийигиплутик унатақартуйангиттуму қилуктайиннаюмма таипкуа упиннаа тамаат тайканиилераангарта унаува амаққуник наимаваннерлутик лутаутуппагнақмата таутунгитартсинник тагаюкллалерлуни упиннаауалуар неқанукиа хилла такораннитсиангиллуни нипалугунақлартууалерлуни хилла пилаоқимагмиммат таарринаянгиккалуарлуни тагаюкллалерлуни пилаоқимагмат қиммит қиллуулериплутик қилуктаақартаалериплутик аппиаҳук палутсиамиалерлутик қилуқталеқмата таимна амаулик таимна таамна амаулик тамаани аа қаманиттуармиутаақатаулертортаоқ маамаау нукаариққоқтанга нукаа илаимна таамна оқалунни айортоқ тукиянналуарлуни оқалунни луккаангами аа иманна перутсиарримангит тутитут инуэқармануна пиммитааккуа қилукталеқартаалеқмата таавунга такуксаунгиттумик амаулиттаортаамна таавунга ханиварлуни инуилерпанунилаа илаатупит ханианнут унгаваплаанну қиммит ханианнуарлуни луупаимна миксаанииллуни луупакиақ таавунга ийигиплуниттаоқ инуугалуарлуни кимми қилукталеқмата таамнаттау амаулик қилуқтақатаулилаоқсимагмат таамна уппигилаоқсимаювут инуммик қилуқатауюми қиммини қауияқиоқарта қанукиа иллуатсиақ нартуйоқуннайлаоқсимаюқ иумаптиннут амматимивут қанукиа никлауммертуйарлуни амаққуник қилуқтақ пагматайлаана лунангиккалуарлуни амарутуиннарми қилуктуйоорнайлаорсимагмата унамикиақ қилугутеқарталаорсимают амаруиннаоққуунгиттумик қилукталаорсимают унамикиа таутугақарлутик такуксаунгиттумик қилуктарпалаорсимаюллаа қиммит атаухиингиллутик тайманна питталаорсимают упингаарсиораангарталу тайманна нунақувианарту такуплугу нунатсиава кихиани илаанниккут уплу илаганни қувианалуартуйоорнаерпарту таиккуа китиккат тамаунга ханнигаю куунганут куукторттаоқ аруйарсиоқвигива тапта аруйарсиориартоқвигиваккапта таунани акуани акорпааниттут таакква китиккат ханнигаю куунгану куукторт нунатсиаваугалуақ